0: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».
1: Let's go.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Когда рыжеволосый футбольный фанат из Манчестера собрал свою первую панк-группу, вряд ли кто-то мог предположить, что из этого вообще что-нибудь получится. Однако именно так родился один из самых успешных британских соул-поп-проектов «Simply Red». Хиты группы звучали на радио по всему миру. Альбомы расходились миллионными тиражами, а многие песни давно стали классикой. Радио Монте-Карло расскажет, как группа с простым названием стала одной из самых узнаваемых британских команд. Почему Simply Red — это почти сольный проект Мика Хакнелла? И как чужие песни становились их собственными хитами? Слушайте в эфире с 15 по 21 июня. Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло. Радио Монте-Карло. Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 779560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Рэдьярд Киплинг. Рэдьярд Киплинг прожил жизнь, в которой было удивительно много потерь и одиночества. Но книги всегда помогали ему выстоять. Сначала чужие, потом собственные. Человек, придумавший Маугли с детства, знал, что такое страх и необходимость спасаться воображением. Джозеф Рэдьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее, в Британской Индии. Первые годы казались

0: ему почти сказкой. Жаркий воздух, индийские сказания, которые няня-индианка читала ему на хинди. Этот язык мальчик начал понимать раньше английского. Позже именно Индия станет для него главным внутренним убежищем и источником вдохновения почти всей его литературы. Увы, в 6 лет эта сказка закончилась. Родители отправили сына учиться в Англию, в закрытый пансион, где Киплинг столкнулся с жестокостью, унижениями и постоянным страхом. Позже он называл эти годы настоящей пыткой. Спасением стали книги. Чтение помогало ему пережить одиночество и постепенно сформировало будущего писателя. Из-за сильной близорукости военная карьера для Киплинга оказалась невозможной, и он довольно рано начал работать журналистом в Индии. Репортерская работа научила его внимательно смотреть на людей, слышать живую речь и замечать детали. Так появились первые рассказы и стихи о солдатах, чиновниках, колониальной жизни и людях, затерянных между двумя мирами. Когда Киплинг вернулся в Лондон, его тексты произвели фурор. Английская публика увидела совсем другую литературу. Шумную, яркую, полную непривычных красок и характеров. К концу 19 века Киплинг стал одним из самых популярных и высокооплачиваемых писателей мира. Главная его книга родилась уже в Америке, в штате Вермонт, куда он переехал с женой. Именно там появилась «Книга джунглей». Истории о Маугли, написанные для старшей дочери Джозефины. Позже судьба нанесла писателю страшный удар. Девочка умерла от пневмонии в 6 лет. А спустя годы на Первой мировой войне пропал без вести его единственный сын Джон, который, как и отец когда-то, страдал сильной близорукостью, но все равно добился отправки на фронт. Сам Киплинг всю жизнь оставался человеком очень независимым. Он дважды отказался от рыцарского титула, не принял звания поэта-лауреата и орден заслуг, считая, что официальные награды могут повлиять на свободу творчества. В 1907 году Рэдьярд Киплинг стал первым английским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе и самым молодым лауреатом в истории этой награды. И этот рекорд не побит до сих пор.
1: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
5: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева.
2: Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля.
1: На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства.
2: Все, что мы еще не видели и не слышали.
1: Все, без чего нельзя жить.
2: Музыкальный руководитель Валерий Гергиев.
1: Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК Видео и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал Прайд от девелопера Пионер. Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу Прайд под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Лайф Савеловская».

0: реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру».
5: ООО «Капибара». Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК Видео и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибар». Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России, журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Ария Далилы.
1: В репертуаре Кэтрин Дженкинс есть не только итальянская и английская музыка, но и французские оперные номера. Одна из них – знаменитая ария Далилы «Mon cœur s'ouvre à ta voix» из оперы «Сен-Санса, Самсон и Далила». Эта ария считается одной из самых известных вещей для меццо-сопрано. Дженкинс записала ее для альбома «Living a Dream», где рядом с Сен-Сансом звучали Пуччини, Долли Партон, песни из мюзиклов и итальянская классика.
0: Кэтрин Дженкинс. «Mon cœur s'ouvre à ta voix» – ария Далилы.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом за Москворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Рочев, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие. Загляните туда, где рождается искусство. Центр Зотов. До 30 августа. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: избранные удовольствия. На радио Монте-Карло. Разведение лошадей. С древних времен одним из самых зрелищных развлечений были бега. Археологи свидетельствуют о том, что заезды на колесницах происходили в Древней Греции, Вавилоне, Сирии и Египте. Значительное место отводилось им и в скандинавской мифологии. В наше время соревнования чистокровных скакунов превратились в элитарный аристократический спорт, а благодаря их популярности среди британской знати их даже стали называть королевским спортом. Примерно тогда же, когда английские аристократы прониклись бегами, началась и история разведения скаковых лошадей. Для богачей это было хобби, хотя хорошие лошади во все времена стоили дорого. Но чистокровную породу разводили не для продажи, а для скачек. С введением тотализатора разведение скаковых лошадей стало окупаться, поскольку часть прибыли шла на развитие коннозаводства. Постепенно эта отрасль превратилась в весьма доходный бизнес, а заодно и породила множество новых профессий – тренеров, жокеев, грумов, букмекеров, производителей кормов и других. Сегодня разведением породистых лошадей занимаются многие из тех, кто занимает не последние строчки в списке Forbes. Например, американский предприниматель Уоррен Баффет – известный знаток скакового бизнеса. Далекое от основной сферы деятельности хобби имеет и основатель и руководитель корпорации Dell Майкл Делл. Он лично выращивает лошадей арабской чистокровной породы на ранчо в Техасе. И надо сказать, что получается это у него весьма неплохо. Его питомцы не раз побеждали на международных шоу.
1: Избранные удовольствия. На радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
3: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗВ Сточный». Цена 100% платит до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
5: О, Лента, Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-32-08-605-6+.
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
11: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
12: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
13: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru.
14: О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
16: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Радио» на сайте tairai.ru.
17: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

загородный сезон на радио Монте-Карло. Традиции отдыха на природе со всего света. Шезлонг. Еще древние подметили, что отдыхать и мыслить лучше всего лежа. Современные ученые подтверждают, в положении полулежа человек становится более креативным и генерирует самые оригинальные идеи. Ну а наиболее удобное приспособление для возлежания – один из любимых атрибутов отдыха на природе – шезлонг. Считается, что первые гибриды стула и кровати появились в Древнем Египте около 3000 лет до нашей эры. Тогда их делали из пальмовых ветвей, скрепляя подобием веревки. Позже египтяне начали изготавливать лежаки из древесины, украшая их слоновой костью и эбеновым деревом. В современном виде шезлонг появился во Франции во второй половине 17 века. Правда, несмотря на явно французское название, означающее «длинный стул», англичане утверждают, что первыми были они. Французы же рассказывают такую легенду. Как-то король Людовик XIV навестил одного из своих маршалов, который был тяжело ранен в бою. Но королю не пристало стоять или даже сидеть у постели подданного, и находчивые пажи быстро соорудили для него нечто вроде лежанки, чтобы не уронить честь монарха. Вскоре его величество смекнул, что лежа на этом топчане,

Спутник отдыха на море и весьма любимый атрибут загородного релакса. Море и пальмы или тихое местечко в саду и любимая книга плюс шезлонг, и мир уже притормаживает. Солнце уходит за горизонт чуть медленнее, и к вашему выходному или отпуску

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиться 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Huawei сети на сайте huawei.ru. 13+.
3: Зачисляй, храни, трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на

0: ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
0: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
0: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Кализа.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК «Дубровцеглава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена при 100% оплаты до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
3: Закупайтесь продуктами в Гиберленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
4: В Ленте. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Литера Б, ОГРН, 103-78-2048-605-6+.
5: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
9: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-32-048-605-6+.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не

0: возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru, раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта Platinum, срок акции, бесплатное обслуживание по карте Platinum, май-июнь 2026, с 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru, АО «Тбанк».
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов.

0: привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.

0: безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
4: Ватсон, кто это воет на болотах?
5: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
6: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Аллилуйя.
1: Кэтрин Дженкинс выросла в простой семье в Уэльсе. Ее отец работал на заводе, но всегда поддерживал увлечение дочери музыкой. Его не стало, когда Кэтрин было всего 15 лет, и для нее это стало большим потрясением. Позже она говорила, что думает об отце каждый день и вспоминает его перед выступлениями. Свои первые альбомы и награды певица посвящала ему. В интервью Дженкинс также признавалась, что после этой утраты стала иначе воспринимать музыку, связанную с прощанием и памятью. Каждый раз, исполняя песни вроде «Аллилуйя», она снова и снова возвращается мыслями к отцу.
0: Кэтрин Дженкинс. «Аллилуйя».

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Шифт» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Шифт» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Шифт». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама.
2: Закупайтесь продуктами в Гиперленте и с доставкой от 3500 и получайте бесплатное участие в семейном забеге от Ленты. Выбирайте дистанцию по вкусу 19 июля в парке Горького.
3: В Ленте.
4: ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, Лидер Б, ОГРН, 103-78-32-48-605-6+.
5: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
4: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт «брусника.ру» и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
4: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
11: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай. Сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду РАДИО на сайте tairai.ru.
12: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79.
12: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
13: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

Чудеса света на радио Монте-Карло. Великая китайская стена. Символ Китая. Крупнейший в мире памятник архитектуры. Великая китайская стена тянется по Северному Китаю на протяжении почти 9000 километров. Строилась она, по подсчетам специалистов, в течение более чем 2000 лет. Первую стену возвел еще до нашей эры император Цинь Шихуанди, объединитель земли китайской. В то время она представляла собой земляной вал невероятных размеров. Строили его в основном неугодные властям личности, причем таких личностей набралось около 500 000. И при том, что общее население страны тогда составляло около 20 миллионов человек, цифра эта весьма внушительная. Вторая стена была создана в 3 веке нашей эры по приказу императоров династии Хань, чтобы защитить страну от набегов гуннов. Тогда стену укрепили камнем и увеличили ее общую длину. Третий же важнейший этап строительства символа Китая прошел с середины 14 по середину 17 века при династии Мин. Великая китайская стена носит также неофициальное прозвище «самое длинное кладбище на планете». Во время ее строительства погибло более 1 000 000 человек, тела которых чаще всего замуровывали прямо в стену. В народе существует немало легенд, рассказывающих о людях, строивших всемирно известный символ Китая. Одна из них — о женщине по имени Менг Джинню, чей муж погиб во время возведения стены. Узнав о смерти своего любимого, женщина пришла к стене и плакала до тех пор, пока камни не дали трещину, показав ей кости супруга. Тогда она смогла забрать их и похоронить, чтобы избавить дух мужа от вечного скитания вдоль стены. В течение 2000 с лишним лет главной функцией Великой Стены, как легко можно догадаться, была защита китайцев от нападения врагов. Она была и надежной преградой для войск неприятеля, и работала в качестве прекрасной беспроводной системы оповещения. Сигнальные башни на ней специально располагались таким образом, чтобы каждая из них была хорошо видна с двух сторон. Сообщения можно было передавать огнем костров, дымом или отправлять звуковые сигналы при помощи барабанов. Новость с окраин страны долетала до столицы с неслыханной по тем временам скоростью — менее чем за сутки. В наши дни Великая Китайская Стена используется в намного более мирных целях. Например, здесь ежегодно проводится традиционный марафон «Великая Стена», в котором часть дистанции проходит как раз по гребню стены. А, скажем, в 2008 году на Олимпиаде в Пекине участок стены, проходящий у Пекина, служил финишной точкой велосипедной гонки. И, конечно же, Великая Китайская Стена уже много лет привлекает миллионы туристов со всего мира, являясь главной достопримечательностью страны. В 1987 году она была внесена ЮНЕСКО в каталог мирового культурного и природного наследия, а в 2007 вошла в список 7 чудес нового света. Чудеса света на радио Монте-Карло. Музыка со вкусом лета на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживание навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
13: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
15: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: I'm so-

0: и уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Телефон рекламной службы Радио Монте-Карло. 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Впервые в Геликоне великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь» в Геликоне. Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Уэстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
9: Загляните туда, где рождается искусство.
8: Центр Зотов. До 30 августа.
9: 6+.
10: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло. Компания.

0: события этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Театральный сезон на радио Монте-Карло. Малая сцена.
1: Есть театральные истории, которым не нужен большой размах. Им нужны близость, тишина и малая сцена. Долгое время театры обходились одной сценой, и малая сцена, как отдельное постоянное пространство, стала активно развиваться уже во второй половине 20 века. Появилась она не просто как уменьшенная копия большой, а как ответ на совершенно другой художественный запрос. Первые шаги в эту сторону наметились еще в конце 19-го, начале 20 века, когда театр стал все больше интересоваться не внешней эффектностью, а внутренней жизнью человека. Именно тогда режиссеры и реформаторы сцены, в том числе Станиславский и Немирович-Данченко, начали искать формы, в которых можно было бы тоньше работать с интонацией, паузой, жестом, с тем, что на большой сцене нередко терялось. Зрителю предлагалось уже не наблюдать действия издали, а всматриваться в него. Так постепенно сформировалось представление о камерном театральном пространстве, зале на несколько десятков или, самое большее, пару сотен мест, где между сценой и публикой почти не остается дистанции. Со временем малая сцена превратилась в особую территорию театра, более свободную, подвижную и нередко более смелую. Именно здесь часто появляются режиссерские дебюты, моноспектакли, экспериментальные постановки, спектакли на острую социальную тему. Если большая сцена — это парадный фасад театра, то малая часто становится его лабораторией. Сегодня малая сцена есть почти у каждого крупного театра, и ее значение только выросло. Она позволяет театру быть гибче, расширять репертуар, привлекать новую аудиторию и говорить со зрителем на более короткой дистанции. Это пространство, где театр может позволить себе риск, тишину, паузу, недосказанность — все то, что особенно ценно в живом искусстве. Поэтому малая сцена — это не просто небольшой зал, это особый способ существования театра, более близкий и более личный. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко приглашает на балет «Сильфида» в постановке Пьера Лакотта. Один из самых поэтичных и важных спектаклей в истории балета, с которого началась эпоха романтизма. История любви к неуловимому существу из мира грез, воздушная хореография и восстановленная версия легендарного балета 13 и 14 июня на основной сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко.
0: Театральный сезон на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина 112, литера Б, ОГРН 103, 78320, 48, 605, 6+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2020.

0: 2006 года выпуска.
1: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца.

0: премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Семейный квартал «Прайд» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Цветной бульвар рядом. Центр Москвы у вас на виду. Дизайнерская отделка и камерная атмосфера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Прайд» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Лайф Савеловская».

0: Реклама.
1: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
6: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
7: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
8: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик «Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Впервые в «Геликоне» великая опера Бородина «Князь Игорь» в постановке Дмитрия Бертмана. Новый взгляд на привычные вещи удивит свежестью трактовки и образов. Смелое прочтение незавершенного шедевра, роскошные декорации, потрясающие костюмы, мощные хоровые сцены покорят любого зрителя. «Князь Игорь в «Геликоне». Таким вы его еще не слышали. Премьерный показ с 26 июня по 11 июля. Информационный партнер «Радио Монте-Карло». Категория 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Друмель».
2: «Друмель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Друмель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на Туту.ру 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
4: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализна.
8: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
9: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло.
1: Bring me to life.
2: Кэтрин Дженкинс получила академическое вокальное образование, но ее репертуар не ограничивается оперой. Она одна из ярких представительниц жанра «классический кроссовер». В ее альбомах и концертных программах арии соседствуют с поп-хитами, мюзиклами, киномузыкой и итальянскими песнями. Дженкинс исполняла Пуччини и Сен-Санса, записывала «Аллилуйя» Леонарда Коэна, бралась за «Bring Me to Life» группы Evanescence и пела «Never Enough» из фильма «Greatest Showman». Ее также часто приглашали исполнять гимны на крупных спортивных событиях, в том числе на матчах сборной Уэльса по регби. А после восшествия на престол короля Карла III Кэтрин Дженкинс стала одной из первых исполнительниц, которые спели национальный гимн Великобритании в новой версии «God Save the King».
1: Кэтрин Дженкинс. «Bring Me to Life».

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
4: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт brusnika.ru и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз — и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
9: Level Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Level Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
3: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
10: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+. Выставка фильм Дзига Вертов «Киноглаз» к 130-летию великого режиссера. Погрузитесь в жизнь и творчество Дзиги Вертова. Узнайте, как его смелые новаторские приемы повлияли на современную культуру, и смонтируйте собственный фильм прямо на выставке. Центр Зотов. 6+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу из балета «Медный всадник».
2: О написании балета по поэме Пушкина «Медный всадник» русский композитор немецкого происхождения Рейнгольд Глиер задумался в конце 30-х годов 20 века. Тогда же появились первые черновики. Постановке помешала Великая Отечественная война, и премьера состоялась лишь в 1949 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета. В следующем году за музыку к этому балету Глиер получил сталинскую премию, а в 2003-м один из номеров балета «Гимн великому городу» стал официальным гимном Санкт-Петербурга.
1: Рейнгольд Глиер. Гимн великому городу из балета «Медный всадник».

0: Больше, чем искусство. На радио Монте-Карло.
1: Музыка со вкусом лета. На радио Монте-Карло.

0: Уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
0: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в

0: колодах.
1: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Реклама. Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот» от «Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на zalot.ru. ООО «Специализированный застройщик Спейс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Стройматериалы для ООО, АО и ТД и ИП. Доставка юрлицам в день заказа и документы в порядке. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Мойстер Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
4: Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценки будут 30 июня 2026 года. Не оферта.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
9: Загляните туда, где рождается искусство.
8: Центр Изотов. До 30 августа.
9: 6+.
10: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
10: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Пляжи мира на радио Монте-Карло. Баракай. Филиппины – одно из красивейших мест на Земле. Страна состоит из 7 с лишним тысяч экзотических островов, каждый из которых неповторим. Здесь есть живописные тропические леса и национальные парки, потрясающие достопримечательности, уникальный животный и подводный мир и, конечно, белоснежные пляжи из рейтинга лучших в мире. Один из самых популярных – Белый пляж на острове Баракай. Он расположен на западном побережье острова и занимает более 4 километров в длину и 100 метров в ширину. Это настоящая классика тропического рая. Здесь белый песок плавно переходит в бирюзовую воду, которая на горизонте сливается с синим небом. Белый пляж довольно длинный, поэтому его условно делят на 3 части по номерам лодочных станций. Первая, самая северная, отличается белоснежным, похожим на манную крупу песком и долгим мелководьем. Здесь находятся дорогие гостиницы, стоящие прямо на берегу, поэтому и еда, и прокат пляжного инвентаря обходятся недешево. Зато есть местная достопримечательность – небольшой скалистый островок Вилли, который особенно живописно смотрится в лучах заката. Вторая станция сочетает возможности респектабельного и недорогого отдыха, поэтому эта часть Белого пляжа самая популярная у туристов. Здесь всегда много гостей. На пляже постоянно играет музыка, работают дайвинг-центры, клубы, магазины. Третья станция, как и вторая, отделена от моря променадом. Но песок здесь не такой белоснежный. Зато эта часть самая демократичная и по ценам, и по атмосфере. Но все 3 части Белого пляжа Баракай неизменно объединяют местные закаты. Они считаются одними из красивейших на планете. Каждый вечер на побережье Баракая можно наблюдать одну и ту же удивительную картину. Туристы рассаживаются на пляже вдоль моря, как в театре, и держат наготове фотоаппараты, чтобы успеть заснять, как в буйстве ярких красок заходит тропическое солнце. Причем каждый новый закат может быть красивее предыдущего.
1: Пляжи мира на радио Монте-Карло.

0: Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
0: Большая упаковка, длительный срок хранения.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Друзья, привет! Встречайте новый номер культового издания о кино в России – журнал «Кинорепортер». Будьте в курсе главных событий, трендов и открытий российского кино. Свежий номер на сайте кинорепортер.ру. 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение, образ и красивую привычку. Слушайте, смотрите, сохраняйте любимое и узнавайте больше. «Радио Монте-Карло» — ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акции, отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
3: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК Дубровицкий Глава. Застройщик ООО «Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Если вы строитель, а вместо шума на объекте слышите...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, при покупке 4 листов звукоизоляционного гипсокартона Knauf Silent Board, армирующая Knauf лента 150 метров в подарок.
6: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция до конца июня 2026 года. Подробности на petrovich.ru.
7: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Это реклама.

0: Реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Большой театр представляет к 135-летию Сергея Прокофьева. Фестиваль «Прокофьев наш» с 20 июня по 2 июля. На сценах Большого все оперы великого композитора. Все, что живет в нас с детства. Все, что мы еще не видели и не слышали. Все, без чего нельзя жить. Музыкальный руководитель Валерий Гергиев. Не пропустите показы спектаклей в прямом эфире. Эксклюзивно на платформе ВК «Видео» и в кинотеатрах. Подробности на www.большой.ру. 16+. Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло.
1: Рэдьярд Киплинг. Рэдьярд Киплинг прожил жизнь, в которой было удивительно много потерь и одиночества. Но книги всегда помогали ему выстоять. Сначала чужие, потом собственные. Человек, придумавший Маугли с детства, знал, что такое страх и необходимость спасаться воображением. Джозеф Рэдьярд Киплинг родился в 1865 году в Бомбее, в Британской Индии. Первые годы казались ему почти сказкой. Жаркий воздух, индийские сказания, которые няня-индианка читала ему на хинди. Этот язык мальчик начал понимать раньше английского. Позже именно Индия станет для него главным внутренним убежищем и источником вдохновения почти всей его литературы. Увы, в 6 лет эта сказка закончилась. Родители отправили сына учиться в Англию, в закрытый пансион, где Киплинг столкнулся с жестокостью, унижениями и постоянным страхом. Позже он называл эти годы настоящей пыткой. Спасением стали книги. Чтение помогало ему пережить одиночество и постепенно сформировало будущего писателя. Из-за сильной близорукости военная карьера для Киплинга оказалась невозможной, и он довольно рано начал работать журналистом в Индии. Репортерская работа научила его внимательно смотреть на людей, слышать живую речь и замечать детали. Так появились первые рассказы и стихи о солдатах, чиновниках, колониальной жизни и людях, затерянных между двумя мирами. Когда Киплинг вернулся в Лондон, его тексты произвели фурор. Английская публика увидела совсем другую литературу. Шумную, яркую, полную непривычных красок и характеров. К концу 19 века Киплинг стал одним из самых популярных и высокооплачиваемых писателей мира. Главная его книга родилась уже в Америке, в штате Вермонт, куда он переехал с женой. Именно там появилась «Книга джунглей». Истории о Маугли, написанные для старшей дочери Джозефины. Позже судьба нанесла писателю страшный удар. Девочка умерла от пневмонии в 6 лет. А спустя годы на Первой мировой войне пропал без вести его единственный сын Джон, который, как и отец когда-то, страдал сильной близорукостью, но все равно добился отправки на фронт. Сам Киплинг всю жизнь оставался человеком очень независимым. Он дважды отказался от рыцарского титула, не принял звания поэта-лауреата и орден заслуг, считая, что официальные награды могут повлиять на свободу творчества. В 1907 году Рэдьярд Киплинг стал первым английским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе и самым молодым лауреатом в истории этой награды. И этот рекорд не побит до сих пор.
0: Особо важные персоны на радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции, отпускаем цены. Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, свои школа и детский сад. ЖК Дубровицкий Лавр. Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного романтики. Добавим латинского колорита. И приправим неспешными ритмами любимых хитов. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус. Хай-лайф от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Рядом Замоскворечье и виды, которые действительно завораживают и становятся частью интерьера. И главное, дом уже построен. Время жить, а не ждать. Окунитесь в атмосферу «Хай-лайф» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор АО «СЗ Лайф» Павелецкая.

0: Реклама.
1: Доставим на дом. Вовремя или бесплатно. Даже если дом еще не построен. В Петровиче есть все для загородного строительства. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Улица Петрович, город Санкт-Петербург. ОГРН 106-784, 754, 56-55.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Это реклама девелопера «Брусника». Мы изменили условия покупки и зафиксировали их на весь срок. Переходите на сайт брусника.ру и выбирайте квартиру. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Из Москвы прямо на Байконур. Радио «Монте-Карло», компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronight.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
7: «Радио Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации L номер FS77-90560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
5: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для лиц.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
5: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
3: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Неделя с Кэтрин Дженкинс на радио Монте-Карло. Кэтрин Дженкинс и Андреа Бочелли. I believe.
1: В 2014 году Кэтрин Дженкинс вышла замуж за американского художника и режиссера Эндрю Левитаса. Позже певица говорила, что ей комфортно жить с творческим человеком, но не с другим певцом. Муж хорошо понимает творческий график и публичную профессию, но не конкурирует с ней в одной сфере. При этом музыка сыграла в их знакомстве важную роль. Первая встреча Кэтрин и Эндрю произошла после концерта в Нью-Йорке, когда Дженкинс была на американских гастролях с Андреа Бочелли.
0: Кэтрин Дженкинс и Андреа Бочелли. I believe.

Вечер выходного дня – лучшее время, чтобы расслабиться, посвятить время себе и обрести душевную гармонию. А делать это лучше под звуки хорошей музыки. Радио Монте-Карло представляет рецепт вечернего музыкального коктейля для вашего идеального уикенда. Возьмем немного джаза. Добавим восточных мотивов. И приправим красивой рок-баллады. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло» готов. Настройтесь на качественный отдых в компании любимой радиостанции. По вечерам, в выходные, слушайте рубрику «Вечерний коктейль» на «Радио Монте-Карло». «Радио Монте-Карло». Ваш безупречный вкус. Жилой комплекс «Shift» от девелопера «Пионер». Ваш безупречный выбор недвижимости. Динамичная архитектура и парящие террасы. Нескучный сад, перетекающий в приватный двор-парк. Панорамные окна и потолки 3,5 метра. Окунитесь в атмосферу «Shift» под эксклюзивное звучание «Пионер Монте-Карло». Приезжайте в офис продаж, чтобы услышать, как звучит ваш будущий дом. Спонсор ООО «СЗ Shift». Проектная декларация на наш.дом.рф. 15+.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
1: Так на fskfamily.ru акция «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Run your fingers through my hair. Touch me. Let's go straight to number one.
1: Вечерний коктейль. Радио Монте-Карло. Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Музыка «Радио Монте-Карло» – часть вашего безупречного стиля. Теперь у нее появилось новое пространство. На обновленном сайте montecarlo.ru любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. «Радио Монте-Карло» – ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-577-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летних.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-79-99.
1: Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Отпуск, отпуск, отпуск.
2: Аня, какой отпуск? Покупаем таунхаус.
3: Так на fskfamily.ru акции «Отпускаем цены». Таунхаусы от 15 миллионов рублей. Полчаса до Москвы.
2: fskfamily.ru. Свой участок, два машиноместа. Отпуск круглый год.
0: Выбирайте таунхаус на fskfamily.ru. Охраняемая территория, авторское благоустройство, своя школа и детский сад. ЖК «Дубровец Глава». Застройщик ООО «СЗ Восточный». Цена 100% оплата до конца июня 2026 года. Проектная декларация на наш.дом.рф и fskfamily.ru. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99. Вечерний коктейль «Радио Монте-Карло». Легкая музыка для летнего уикенда.

0: Реклама.
1: Разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме? В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
2: Когда рыжеволосый футбольный фанат из Манчестера собрал свою первую панк-группу, вряд ли кто-то мог предположить, что из этого вообще что-нибудь получится. Однако именно так родился один из самых успешных британских соул-поп-проектов Simply Red. Хиты группы звучали на радио по всему миру, альбомы расходились миллионными тиражами, а многие песни давно стали классикой. Радио Монте-Карло расскажет, как группа с простым названием стала одной из самых узнаваемых британских команд. Почему Simply Red — это почти сольный проект Мика Хакнелла? И как чужие

песни становились их собственными хитами. Слушайте в эфире с 15 по 21 июня. Неделя с группой Simply Red на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-77-99.
5: Музыка со вкусом лета. На «Радио Монте-Карло».

0: Время джаза на радио Монте-Карло. Цитаты.
1: Я рассказчик. Во время своих выступлений я, по сути, просто сажусь к роялю и рассказываю историю. Нэт Кинг Коул.

Вы слушаете радио «Монт».

0: радио «Монте-Карло». Выписка из реестра зарегистрированных средств массовой информации Л номер ФС 77-9560 от 23 декабря 2025 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.
1: Радио «Монте-Карло».